0: Скупить надею спокойным мор, не набраться вер, не убачить бера.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кром.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Паводле расійскіх Z-ваенкораў, Беларусь заглушыла расійскага аператара МТС на рэтранслятарах. Па іх інфармацыі, так Лукашэнка адрэагаваў на ультыматум Зяленскага.
2: Нагадаю, што днямі прэзідэнт Украіны даў тыдзень, каб тэхніку, якая дапамагае наводзіць цэлі расійскім дронам, прыбралі з беларускай мяжы. У іншым выпадку гэта зробяць самі ўкраінцы.
1: Няма сэнсу ўвязвацца ў канфлікт, надоечы заявіў беларускі міністр абароны Віктар Хрэнін.
2: А Лукашэнка для віду вырашыў паразмаўляць пра агрэсіўныя пагрозы з Кіева з Пуціным.
1: І ўсё ж, як можа развівацца гэты канфлікт? Мэтай Украіны будуць толькі рэтранслятары? Тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Як ты думаеш, наколькі ў гэтай сітуацыі вось рэальная перспектыва, што калі тыдзень скончыцца, тыдзень скончыцца 26 чэрвеня, украінцы вырашаць все ж такі у нейкім выглядзе нанесці удар па Беларусі, калі ізноў жа рэакцыя Лукашэнкі на гэты ультыматум Зеленскага не будзе адэкватнай, да? І наколькі все ж такі гэта можа абмежавацца рэтранслятарамі, якія з'яўляюцца непасрэднай мэтай, ці, калі ўжо яны кажуць пра 500 мэтаў, гэта можа быць і удар па нейкіх іншых стратэгічных для беларускай эканомікі, для беларускай вайсковай сферы аб'ектах.
4: Слушай, ну, пока я не вижу таких сигналов о том, что прямо под угрозой эти цели. Я не думаю, что ради Мозырского НПЗ Мадяры вообще бы напрягали, потому что это реально 50 километров от границы. Тут прям нет такой необходимости, о чем, собственно, сказал и Лукашенко, о чем, собственно, сказал Хренин, что мы тут все простреливаемся. Знаешь, мне очень понравилась фраза о том, что, типа, если мы вступим в войну, будет еще хуже. Это Лукашенко цитировал, Путин ему такое сказал. Да, я не очень понимаю, это как. То есть вы настолько небоеспособны, что от вас мало того, что никакой пользы, так еще и немножко вреда, да? Угу. Вот, потому что я начну плакать и требовать меня спасать. Вот, потому что в любом случае, если у тебя появляются какие-то дополнительные силы, ну, наверное, тебе как минимум не хуже от этого, а здесь прям хуже. Угу. Вот, поэтому я, в общем-то, вижу достаточно внятный сигнал к тому, что нам это не нужно. Вопрос, может ли Лукашенко сделать то, что от него просят. Ну, на самом деле, я думаю, что ресурсы для этого, безусловно, есть. Вот. Ну и, знаешь, мы подошли к той точке, когда твое сидение на двух стульях, оно, ну, стулья разъезжаются между собой, и ты в какой-то момент должен или зацепиться за один все-таки стул, да, или падать. Вот мы в той точке, когда под нами прям уже свободное пространство, да, а стула все еще два, вот, но к ним есть вопросы, да, и к одному, и второму, да, и страшно.
3: До устойчивости их, да.
4: Да, mm-hmm. Да, да, да, и, конечно, Лукашенко очень хотелось бы присоединиться к победителю, ну, а вдруг что-то пойдет не так, да, хотя Украина действительно сделала фантастический рывок, да, вот если подтвердятся новости, допустим, что в Дубне горит центр космической связи, ну, это прям вот такой новый левел-ап такой несколько, вот.
3: А сегодня в Воронеже нечто горит.
4: И в Воронеже
3: завод
4: горит.
3: Завод полупроводниковых приладов, да, ну, да. Некие оборонцы.
4: Причем Storm Shadow, да, угу. Летели туда, поэтому, значит, объект действительно важный.
3: Дорогим. Для ракеты, да. Какая каштуя.
4: Да, да, да. Для Мусорского НПЗ такое не понадобится. Я очень надеюсь, что никакое не понадобится, потому что, ну, да, вот это та точка, где, наверное, стул придется выбрать. Падать между двух стульев тоже очень такое решение. Ну, оно, конечно, не требует никаких действий, да. Вот. Но обычно Лукашенко, когда берет паузу, это, в общем-то, неплохой сигнал. Да? То есть не на эмоциях, не вот на этой истерике. Да? Так как он от меня посмел, да, там. Угу. Еще недавно фактически такую риторику мы тоже слышали.
3: Обкурился наркоман, да, и да, да. Говорит там нечто.
4: А-ля Озаренок, да? Который так мысль свою и не сформулировал. Да, вот все перепостили эту истерику, где он там обзывается на Зеленского, а мысли никакой нет. Угу. Да? Да, да ты че, да ты кто, да ты на кого, да ты, ну, как
3: слово
4: бы...
3: внимание. Одни эмоции,
4: да,
3: я,
4: да,
3: кажется.
4: Да, да, да. Угу. Вот. Может быть, там Лукашенко на репит себе поставил такую психотерапию, знаешь, как мы его, да, отделали.
3: Ты абсолютно маешь рацию. Беларускія ўлады выказваюцца пакуль што вельмі асцярожна, у адрозненні ад прапагандыстаў і ў адрозненні ад расійскіх уладаў, у якіх і аўтобус адразу ж быў атакаваны украінцамі, не украінскім дронам, як кажа Лукашенко. Лукашенко кажа, дрон был украінскі, але хто его туда як бы пульнул? Вальфовіч сёння кажа, вот што нехта гэта зрабіў, каб фактычна пасварыць Киев и Минск, якія што-то яны не былі, мне здаецца, вельмі сябровскімі, в сябровскіх адносінах, але ну, ну, вот, вот былі роўны некі, роўны трэк.
4: Какие-то отношения все-таки вот. Были, и они были такие достаточно приемлемые на фоне того, что Беларусь совершенно всем очевидно, все-таки в агрессии соучаствует.
3: Да, да. Ну, и кто бы это мог, вот кто бы это мог быть? Это вот. НАТО? Это Тихановская? А я не
4: вижу. Безличность тут многое объясняет. Да, вот когда Лукашенко нужен субъект, он появляется. Да, это может быть даже Ватикан и евреи. Да, такой, господи, ну какой Ватикан? Какие господи, евреи? Ну что ты выдумываешь? Да, евреи и велосипедисты во всем виноваты. Да? Угу. Ну прям себе набрали из Ватикана, и ты такой сказал, ну ладно, раз уж из Ватикана, ну конечно, да. Угу. Да, действительно. Просто раньше не набирали из Ватикана, а тут набрали, и он сразу впечатлился, да.
3: А тут?
4: А тут?
3: Нема субъекта, да? Нет.
4: Ну, вот как-то, ну, так, кто-то втягивает. Кто вот же это может?
3: Тот, кого такая? Нельзя называть, да?
4: Абсолютно. Абсолютно. И совершенно четкое такое, знаешь, гарри-поттеровское, этот вайп, он чувствуется, да, и тот, кого нельзя называть, и вот эти непростительные заклятия, да, ядерку не упоминает Лукашенко, не упоминает Вольфович, вот только Шпаковский там орал, что я россиянам уже говорил, что это вам в моменте кажется, что это дичь, а потом, может быть, и ничего. Ну, нет, не ничего точно, и ответственность за это совершенно другая, хотя вы уже и так навратили, в общем-то, более чем достаточно.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра выклікі, якія стаяць перад Мінскам і Кіевам.
3: Вот як ты думаеш, ці можа Лукашэнка гэтую сітуацыю скарыстаць, каб крыху адысці ад Крамля? Скажем так, вот ён просіць Пуціна пра абарону. Ён паказвае на Москву, якая гарыць, на Воронеж, на цэнтр в Дубні, калі ён сапраўды атакаваны, да? І кажа, а, ну вот, Мазырскі НПЗ, можам мы абараніць нармальна, каб, да вот, Пуцін, каб тваю давальніцкую нафту перапрацоўваць на адзіным, яшчэ там, адным з нешматлікіх працуючых НПЗ ў еўрапейскай частцы, да? Вот, вот гэта іх саюзнага государства, да? И что ему Путин кажет? Путин ему кажет, конечно, конечно, можем. Лукашенко читает в его очах, да вы Москву не можете, как бы, да? А вот наш Мазырский НПЗ вы будете оборонять. И ти може он скористать это как, ну, легально абсолютно сказать, нам погрожают. Погляди, ну, Зеленский, он же реально погрожает, как бы и Мадяр погрожает, и там инше, как бы так само нечто кажуть. Я мушу с ними идти на компромисс, потому что ты, Путин, меня оборонить не можешь. Вот. Слушай, с американцами перемовляться.
4: Можно даже
3: без
4: этого обойтись, сказав, что, ребята, отстреливался как мог, ну, попало беспилотником, да, ну, вон, как вы, да, стреляли, ну, стреляли, попало, вон, да? В капоте, ну. Да, как пытались сбить, да, ну, и я не смог, вы не смогли, и я не смог, да. Знаешь, это можно опрос замутить, кто может спасти белорусский НПЗ, да, Путин или Мадяр, кто скорее? Вот.
3: Путин неким денем, а Мадяр неким не денем.
4: Абсолютно, абсолютно. В кого вы больше верите, да? Ну и судя по последним событиям, вот, ну, я не поставлю на Путина в этом опросе, на самом
3: деле. Да, российское ПВО, конечно, по словам Пескова, працуя, ён там некое слово, ну, короче, працуя, типа, выникова. Працуя, да. Вось, ну, не все, да, ну, вы нечто там бачите, конечно, але мы все ж таки, типа, большесть того, что лететь, сбиваем.
4: Понимаешь, просто у Лукашенко нет главной отговорки, да, сказать, что я политикой не интересуюсь. Да, и поверить, просто взять и поверить там Песку, допустим. Да, вот человек, который его просто по телеку услышит, взял, скажет, да, слушай, ну, действительно, ну, что-то сбивает. Вон летело 1000, а там долетело 5. Да, бывает неплохой результат.
3: Тут интересно, что такое define нормальная работа ПВО. Именно. Это коли долетело 5 из 1000, те, коли долетело 0 из 1000, как бы, да? А коли 5 долетело, это уже как это ненормально.
4: Если мы
3: ПВО.
4: Нормируем ПВО, это значит уже все ненормально, и политикой надо интересоваться, да, потому что, ну, ты сам понимаешь, да, если 100 раз перебегать дорогу, то, ну, ты, может, ты целый, да, но ты понимаешь, что если ты продолжаешь это делать, то раньше или позже ты попадешь. Вот, если ты работаешь на промышленном предприятии, если ты пользуешься транспортом, если ты там ходишь, живешь и вообще находишься вот в таком месте, где эти беспилотники летают, да?
3: Ну, вот я шедя, я бы не стал отпочивать, и навод, думаю, по грибы б не стал ходить, а это, конечно, у лесы на белорусско-украинском помежье, потому что мы-то не ведаем, где стоять эти ретрансляторы, и они могут стоять на вышках, на соснах, як бы тамадзяр ведае, а мы не ведаем, да? Один з людзей, якія лічаць, што удар па іх все ж такі будзе, гэта Мікалай Статкевіч, які выказаўся ў такім ключы, што Масква не дазволіць што-небудзь з імі, то бок забіраць, там дэмантаваць і гэтак далей, не будуць. І галоўнае, каб украінскі удар, па-першае, абмежаваўся гэтымі ретрансляторамі, а па-другое, каб ніхто не падумаў в Беларусі такі вот разумны гэтыя ретрансляторы, гэтыя ракеты ці дроны, якія ліцяць па ретрансляторах, збіваць. Таму што ракеты і дроны, якія паспрабуюць збіць, ці фізічна, ці сіламі радыэлектроннай барацьбы адхіліць ад курса, яны могуць упасці не на ретрансляторы, а на галовы людзям, якія жывуць у тым раёне. То бок, у прынцыпе, ён кажа іншымі словамі тое, пра што сказала ты. Лукашэнку трэба неяк адысці в бок і зрабіць выгляд, што ён тут не прычыніў.
4: Чтоб попалі максімальна точна.
3: Па ретрансляторах все ж такі, да. Вось. Ну, а калі вы там над Москвой не можете сбить нормально, то что мы можем сбить в болотах на Полесье?
4: Да, ну вот сбивают, вон, ловко краном сбили. Да,
3: да, краном вообще.
4: Очень эпично получилось, да. Такой сквош беспилотниками. Вот,
3: поэтому... А вот гляди, а вот як Лукашенко будет после этого выглядать у... в очах звычайных белорусов.
4: Да прекрасно, слушай, ну в этом
3: же... ПВО-то не проблема. Справилась отрабатывать.
4: Ну почему не справилась? Почему не справилась? Ни один человек не пострадал, да, все целые, живые, здоровые. Попали по кому-то там, по какой-то сосне в лесу, вообще не знаю, да. Поеду сейчас, разберусь лично с инспекцией, да, только сейчас у Зеленского, как там это, разрешение на парад было, так я и тут поеду инспектировать, только вот мне бумажку там подпишут, ну...
3: Уволе, я вот нават задаючы ўжо гэта пытанне, падумал, што магчыма беларусы не даведаюцца нічога пра удары. Як была гісторыя з Гомеля, дзе школьнікі падчас гэтага цэнтралізаванага іспыту бачылі ланцуг з дронаў і пабеглі там, хлопец апісвае, што мы пабеглі да вокнаў паглядзець, пофіг, што іспыт там ідзе. Вот, яны пабеглі паглядзець, але ні па тэлебачанні, ні в раёнкі там нідзе мы пра гэта не прачыталі. І калі нешта там пабухае недзе на мяжы на беларуска-украінскай, я ж кажу, па палескіх балотах, атрымліваецца беларусы... То бок Лукашэнку нават і апраўдвацца не прыйдзецца. Нет, ні за што.
4: Паслушай, так, а вот новыя геаграфічныя рэаліі Крыма, да, што он островам уже становіцца, ані же по Первому расійскаму каналу никак не освещаюцца.
3: Да, мне здаецца, нават пра выбух у Москве асабліва не было. Там. Да, вот эта вот крышка летящая, да, которую бы любы телеканал свету бы показал. Ну.
4: Ничего такого. И дети артековские, которые сейчас сидят в Тамане, они такие, подождите, мы там сидели в новостях. Да, там, ну, я понимаю, что они действительно в силу возраста еще мало интересуются политикой, там им по 15, по 14. И такие, мы все новости смотрим, ничего там такого не было. Да, почему, почему, что случилось? Вот. Поэтому не придется. Ну, в крайнем случае, послушай, ну, есть же прекрасные идеологи, он там, я не знаю, добавит пенсию или съездит какой-нибудь колхоз, соберет какой-нибудь урожай, второй укос трав, что там сейчас еще там сезонно-климатическое
3: у нас? Долгнец, роторная жатка.
4: Абсолютно.
3: Не
4: спасет
3: обмолот.
4: От потопа или, наоборот, от засухи.
3: Даст, ну, дождь.
4: Да, да. Или даст тепло потом. Ну, это же все не так сложно. Мы все знаем, как это работает. Спасет страну. Ну, в конце концов, в Москве он, извините, вон без НПЗ остались, а мы тут худо-бедно держимся вон как.
3: Угу. Ну. И бензин на заправках есть.
4: Бензин, еда, все есть.
3: Мало того, что мы починали, люди покидають в крамах все больше и больше грошей. Они, конечно, берут кредиты, а лет им не меньше. Як бы, да,
4: абсолютно, ну, абсолютно.
3: Такой вот, принамсі, бачность добробыту, и она заховывается. Воля, дякую велики, шановные слухачи и глядачи, что заставались с нами подчас гэтага стриму. До побачення.
2: Еврозум. Далее у программы Еврозум.
1: гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зеленскага.
5: Або яны могуць быць відведзены глыбш в тэрыторыю Беларусі, відведзены на такую вістань, дзе яны не зможуць выкарыстоўваць, втрачаюць сваю функцыянабельнасць щодо суправоджання цих аб'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Зустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Тут живе Беларусь.
1: А на радио рация 23 червеня в вторник слухаете «Раницы с рацией». Да, завершение, кое засталося уже только 33 хвилины. И это час на то, как еще раз сказать про сегодняшнее надворье. А у нашем Померже сегодня переменная облачность без опадков. Вечер слабый, 3-4 метра за секунду, тиск у норме. Температура по ветра днем у Белостоку, Бельску Подласким и Гайнауце 24-25 градусов, у Гародни от 22 до 24 градусов, а у Берещи 25-26 градусов. Вечером температура по ветра понизится не за много, до 17-23 градусов, а ночью будет так само тепло, 13-16 градусов. Вечер далее будет легкий, тиск у норме. Завтра має быть в облачно, а температура днем 21-24 градусы. Только про надворье, перед нами новини спорту, але може еще нехай Юраш Дяшук почекає, а мы послухаем еще одной песни.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата. И які мусіў бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш мне уразила.

0: Александр Рыбак на хвалях белорусского радио «Рация», 98,1 FM «Белосток-Гародня», 99,2 FM «Берасте» «Белая Подляска». Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежье, изменливая хмарность, без опадков, температура по ветра от 23 до 26, тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про этот традиционно расскажу не у забаве, да, чакайтеся.
1: Радио «Рация». Сямятычы.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Падляшки.
1: 99,2 FM.

0: войны, пропаганды або безотказных политичных решений. Их безопасность повинна быть безумовным приоритетом, подкресливается у документе. Нагадаю, 17 червня автобус с выхованцами Речицкой дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 трапил под удар выбухового пристосования у Бранской области. У вынику загинула жонка тренера Виктория Горошка, якая супроводжала детей. Шестеро человек потерпели. Партия «Народная громада» лишить закономерной и непозбежной жорсткую реакцию Украины и ее президента на деяние режиму Лукашенко, який на протягу многих годов последовательно позбавлял белорусский народ права на свободный выбор, утягнул Украину у международную изоляцию и зробил территорию Беларуси инструментом военной политики Кремля. 22 червня партия опубликовала официальную заяву на конт деяния у режиму Лукашенко относно опошних подей, які отбылися у связку с войной России супроть Украины, каже наместник старшини партии «Народная громада» Евген Вильский.
1: Головная мета нашей заявы – это звернуть увагу на небезпеку дальнейшего утягивания Беларуси у российско-украинский конфликт и на те рызики, это несет для белорусского народа. Мы хотели еще раз подкреслить, что Беларусь повинна заставаться суверенной державой и не выкарыстовываться в якости инструмента реализации интересов Кремля.
0: Поводле Евгена Вильского яны лишать важным нагадывать громадству и международным партнерам, что режим Лукашенко не ровный Беларуси и не представляя меркование усих белорусов.
1: Наша задача последовательно отстаивать интересы незалежной Беларуси, выступать супроть любых деяний, какие могут привести до дальнейшей страты суверенитета, альбо створить погрозу безопасности краины.
0: С полным текстом политической заявы партии «Народная громада» можно ознайомиться на сторонце Евгена Вильского у Фейсбуку. Анонсная информация. У сувязи с визитом на Подляшше лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошая на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken». Директор центра Анатоль Ваб отзначил особливую важность польской премьеры этого фильма.
2: Значение вельми важно. Лауреаты такой награды Нобеля редко приезжают на Белосточину. Мы просто только написали, что у Белостока бывается, и тут Олеся Дрёв сказал, что он хочет быть. Например, будет так само фильм у авторок про Олеся Беляцкого, премьера, можно сказать, у этого фильма.
0: Польская премьера документального фильма «Беляцкий Unbroken» отбудется у Белостоку уже сегодня, 23 червня, у НЕ-театры. Режиссером стужки является Эмантас Белицкас. Сценар написала Александрина Глаголева. Фильм расповедая про международный контекст правов человека и працу людей, которые обороняют годность и свободу у разных краинах света. Початок показу о 17 године. Уваход вольный. После фильма запланованная встреча с Олесем Беляцким и творчей командой стужки. И напроканцы до темы политичных репрессий и их наступствов. Комитет державной безопасности Беларуси додал 20 человек у перелік особ, которые нібыта мають удачинение до террористичной деятельности. Это выникает из обновленного списка, опубликованного 22 червня у телеграм-канале спецслужбы. Теперь у переліку 1458 позиций. У приватности его пополнил политвязень сябр Руха за свободу Виктор Яумененко, который ранее пополнил так само и список особ, которые нібыта мають удачинение до экстремистской деятельности. Так само у список включены признанные ранее политвязнями так званые экстремисты Ганна Струкова, Галина Фролова, Вольга Байковская и Вольга Ващенко, осудженные на разные термины по справе экстремистского формирования Русская православная церква Царской империи. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 23 да 26 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за нормам.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Координаційная Рада Беларуси выступила с заявой с нагоды удару по белорусским автобусе на территории России. У Белостоку пройдет польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». КДБ додал у спис террористов 20 человек.
2: У студии с новинами Владимир Лавцевич.
3: Координаційная Рада Беларуси выказывает широе спочувание семьям загинулой и потерпелых у вынику атаки на автобус, які перевозил белорусских детей у Брянской области России. Про это говорится у заяве выборного органа, опубликованной вечером 22 червеня. Сябры Рады желают худшейшего выздоровления усім потерпелым и выказывают подтримку их родным и близким. Координаційная Рада закликает громадян Беларуси устремливаться от поездок у Российскую Федерацию, особливо у регионы на ближайшем до зоны боевых деяний. Белорусские дети не повинны становиться закладниками войны, пропаганды або безотказных политичных решений. Их безопека повинна быть безумовным приоритетом, подкресливается у документе. Нагадаю, 17 червеня автобус с выхованцами Речевской дитячо-юнацкой спортивной школы номер 2 трапил под удар выбухового пристосования у Брянской области. У вынику загинула жонка тренера Виктория Горошко, якая сопровождала детей. Шестеро человек потерпели. Партия «Народная громада» лишит закономерной и непозбежной жорсткую реакцию Украины и ее президента на деяние режиму Лукашенко, який на протягу многих годов последовательно позбавлял белорусский народ права на свободный выбор, утягнув Украину у международную изоляцию.

0: Федерация.
1: Грузинская гостепримальня демонструе сменовито батумские белорусы.
2: Пытание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.ком.

0: Межном регионе плюс 25, у Лиде, Короне до Белостока 27, у Берости 28, зараз у Пинску плюс 11-13. Чекаем сегодня у ночи, так само далее без западку, так само зараз сонечно, но ливеного справа, что у ночи сонечко схавается, трошки будет снижаться температура. По ветра полночно-заходний ветер 3-4 метра за секунду, его хуткость, да повышен атмосферный тиск, и он таким повышенным будет трыматься до конца окрыга дня сегодня.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: День с «Рацией».
0: На первый так само эфир Белорусского радио «Рация» с нами чарковая тема. Мы закранем питание, например, по кутерма пропаганде, на во что она нам, але так само иншая тема обовязкова. 98.1 FM у Белорусского да и Харудня, 99.2 FM у Берсель, Белоподрядской, да и так само в интернете «Рация.ком». Лады Гридневский, широ вас запрошаю у чарговую казино.

0: радио «Рация». «Рация».
1: 17.10, зараз доклады часу Беларуси, 16.10, годинники показывают у Польши. Нам треба займаться контрпропагандой, часами чуем от политиков, которые занимаются демократичный бок. Але навошта? Над этим питанием дискутуются науковцы, наш суразмовца, незалежный медиадослідчик, специалист по коммуникациях Дмитрий Никонович, подрыхтовал адмысловый навучальный курс, який аккуратно помогает разобраться в питаниях пропаганды для кого.

0: Ігорячок Уокер так само зараз доклада полгодины застоится до 18 Беларуси, до 17 Польши. Доброго дня вам жадаю.
1: День с рацией.
0: Ну что, шукаемся не на нашем небе, а блоки их небогато в нашем помежном регионе. Сонечно так, небо практично без облаков. Индекс ультрафиолетового выпроменивания сегодня достаточно высокие, мае значение 5-7 одинок. Перестерегают нас синоптики, ну и кажут, что коли выходим и долго будем ходить по улице, крестка, можно ужить альбо крему от солнца, альбо просто трошечки от этого солнца ховаться. Температура по ветру зараз плюс 25 у Лиде, 24 у Харуні, 25 у Белостоку, 27 у Бересті, 28 у Пінську. Чекаємо ночі. Плюс 11-13, полночно-заходній вітер, вільготність каля 40%, де повищений атмосферний тиск, таким він буде триматися до кінця. Завтра, 24 червня, умови надвор'я у Білорусі в основному буде визначати область повищеного атмосферного тиску. Вітер неустойливий, ночі слабий, у день завтра від слабого до умеренного. На термометрах завтра чекаємо плюс 24-26.

И пойду, коли покличешь за тобой. И спросонья неприбраная весна сегодня с раницы сломала мой спокой. Я расплющу в очи, как тебе познать. И пойду, коли покличешь за тобой.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация кроп.ком.